0: Ай, родине! Ай, я диво! Ай, я диво! Ай, родине! Ай, родине! Как грибо спадитесь! Ай, родине! Ай, родине! Ай, я диво! Ай, я диво! Ай, родине! Ай, родине! Как грибо спадитесь!
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Просто виглая глоста. И у тебя кое зато смерть зели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс. Лялай соли сторс глосту того вина. Мир крейпонус мань. Пазер из окшу. Цигмени шуй лелс. Ради тика цувак. Сквозь ляйну курсеть. И заверло бок. Издел вина тика смайда. Астиви гайду. Пазастейп надо уйти. Опа. Изменись асо мясь. На навец мани прум. Вину мир крейковяси мясь. Изменись мани. Усядя семья к метеню зями свисим. Дуть свою руку, мать персули, друши прикша. Пас, да сейчас мусим, палец путь и клюс.